Hentschütz Richard Strauss i Jutza Ваннеров пара, Саломе Операїц, катерець Клівляндин Вагахумба, дирижер Владимир Ашкенази. Сергей Прокофьев, Дашнамурайн сонат Хамархинг, опус 38, катеруме Владимир Овчинникова.

Хнчец Артем Кокжаеви, Махападжи Гравера, Дмитрий Шостакович и Хишатакин. Катарец Жамана Кокетира Жештутян Московьян ансамбла. Дирижер Алексей Виноградов.

Сергей Прокофьев, сонат флейтаи ев дашнамури хамар, опус 94, катарумен Лаурер Анмаурела, флейта ев Джоан Пирс Мартина, дашнамур.